Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Компания «Торговый дом Солидкорм» сердечно поздравляет всех с Великой Победой!
1: День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей души желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких.

0: Озна қой. 107 де 1 FM. Бұлғар радиосында реклама. Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют зебра. Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Майские каникулы с АЗС «Тарифенко». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
2: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru.
3: 18+.
4: 2026 год.
5: Опастагы хазина тезелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум,

0: Союзында реклама.
1: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдрамас.
2: Председатель Татарской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Сабитова Альбина Фаридовна поздравляет всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех жителей Республики Татарстан с Днем Великой Победы. 9 мая – священная и дорогая для каждого из нас дата. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб, подарив будущее нам и нашим потомкам. Искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба. Пусть добро всегда побеждает зло и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы!
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат!
2: Компания «Агроконтора» поздравляет всех ветеранов войны и жителей Татарстана с Днем Великой Победы. Великий день памяти, день победы. Хочется поздравить всех и особенно ветеранов войны. Сказать им спасибо за их подвиги, за жизни, отданные во имя спасения нашей Родины. Пожелать здоровья, радости, благополучия, долгих лет жизни. Мирного всем неба над головой.
4: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
9: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
10: Председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхутдинов Равиль Карамович поздравляет с Днем Великой Победы. 9 мая, День Победы, был и остается всенародным, дорогим для каждого человека праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев в смертельной схватке, защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. Сегодня ваши внуки-правнуки снова вынуждены защищать Родину от нацизма за будущее нового поколения. Низкий поклон всем, кто защищает нашу Родину. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Великой Победы!
11: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
12: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттің ма?
13: Минди тағын.
12: Мишлерін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
13: Эш масам уңайлы.
12: Тимир печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1-240-37-40. Шәһәр коды 843.
14: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
15: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала Шаптан таныш милли тем.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Рөстәм Асадуллин.

0: Компания «Торговый дом Солидкорм» сердечно поздравляет всех с Великой Победой!
1: День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей души желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких.

0: могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
6: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
7: 18+.
8: 2026 год.
9: Дюбен бейеден велосипед, самокат, хэмспорт товарлары излисизме. Плазан шахаре Чиков урамы 23-й ерта урнашкан. Вперед! Кибетіне рахим итегіз. Балалар хэм олар ішін кин сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедларда дұрыс жилған хэм кюлен.
10: Телефон 240-4040.
11: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр, не теряйте из виду своих близких.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
14: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГМ 166-20-60 Казан.
15: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Жиңү күнү уңайынан КПРФ-нын Татарстан регионал бөлүгү жетекчиси Миргалимов Хафиз Гаяз улунун кутлоо.
18: КПРФ партиясы исминден рөхсөт итегиз. Барыгызны да күп милләтле, күп

0: ФИСИМ по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Опастағы хазинет түзіліш материалары кебеті барлық сатып алушыларын яз хам хызмет бейрәмі. Бүйік жиңі күні білән ихластан тұтлы. Ояз күк езі, ғайлеләрігізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, хам башқа күп күн күріш товарлары тәғдім ете. Йыртығызның яңарту үшлерін хазинет кебетінден башлағыз. Апас, Муса Жәлел урамы 23-ші айырты. Телефон 2-18-27.
2: Иғтимар! 8-9 май күндерінде Қазан шәһәрінің Урикс концертлар

0: Hurmatli dostum, tizdan qurbon bayrami. A sen azir tugulmadi. Bir shilma zakat xayriya fondinda soriqlarni sholibda bo'libda berilar. Hatto muhtojlarga taratuvda uyushtirilar. Sholtiratib yozilarga g'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22. 225-33-22. Код 8-8-43.
1: Председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Галимзянов Ильшат Рифкатович поздравляет ветеранов и жителей Республики Татарстан с Днем Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник со слезами на глазах. В этот день мы прославляем победителей и скорбим о тех, кто остался на полях сражения. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, одолевшим врага и поднявшим страну из руин. Низкий поклон и благодарность нашим ветеранам и труженикам тыла. Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, внимания и заботы близких. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме счастье, благополучие и любовь.
2: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde kurbanga sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
1: Поздравление главы Агрызского муниципального района Татарстана Нургаянова Ленара Фаридовича. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. Сердечно поздравляю вас с праздником. День Победы.

0: особый праздник, когда мы отдаем дань уважения воинскому и трудовому подвигу нашего народа. Мы обязаны бережно хранить события прошлых лет, воспитывать патриотичность и любовь к своей родине у подрастающего поколения, чтобы еще долгие годы они гордились своими предками. В этот знаменательный праздник искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам. Пусть победа и память о ней будут всегда с нами, в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении.
1: Ихтибар! Терезде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозылар күплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
3: Қазандағы телефон 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: 203-96-51.
5: Тойдан бұл тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білімдер кіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйнен сілет тә өткер.
6: КБУ «Экстазілет» ОГРМ 196-0-46-60.
7: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам. И наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 1010. Подробности на bakirova.com.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
0: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Раис Фасыхов, «Әбием яраннары», Гүлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов кием.

0: Рахмат, келесіздан жамаған.
1: 2026 жыл.
2: Муниципальное унитарное предприятие ПАТЭ-П2 в лице генерального директора Альберта Ахатовича Мухаметшина сердечно поздравляет всех жителей Республики Татарстан с Днем Победы 9 мая. Этот день символизирует мужество, единство и несокрушимость духа нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и процветания. Пусть память о героическом подвиге вдохновляет на новые свершения и высокие цели.
3: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил.

0: Торговый дом «Солидкорм» сердечно поздравляет всех с Великой Победой!
1: День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей души желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких.

0: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Апас муниципаль района башлығы, Апас муниципаль района совета рейсы Жиханшин Ойрадық Абдельхапулы шын көңілден барлық ветеранларны, тыл қызметкерлерін, республика һәм Апас районы халқын бүйік жиңу күні белән тәбрик итә. Ил өчен барган данлы көрәш елларында күрсәткән батырлыкларыгыз, көчле ихтиярыгыз, тыныч тормыштагы фидакар хезмәтегез, туган җиргә көчле мәхәббәтегез һәм бүгенге якты тормышыбыз өчен сезгә олуг рәхмәтебезне белдерәбез. Ватаныбызны үзлеп яраткан данлы буын вәкилләренә карата ихтирам хөрмәтебез чиксез зур. Сез күргәннәрне, сез кичергәннәрне кабат кичерергә язмасын. Сезгә сәламәтлек, гаилә иминлеге телим. Дөньялар тыныч булып, иминлектә балаларыгыз, оныкларыгызның кадер хөрмәтендә яшәргә насыйп итсен. Бәйрәм белән сезне.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Санаторий «Бакирова». Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8-800-269-23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт, ОГРН 166-20-46-60, Казан.
6: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
7: Директор медицинского центра «Айболит» Рызванов Азат Абдулхакович поздравляет всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы.
8: С Днем Победы, друзья! Давайте почтим память всех ветеранов. Давайте поблагодарим тех, кто подарил нам мир и покой. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Да здравствует мир, дружба и любовь!
9: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Лилияна Ирназарова.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоуаплығы шекленген жамғиеті.
2: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН.

0: трубку. Без разговоров.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
3: хит. Кайнар хит. Лилия Хаснулова. Язмыш бишеге. Җыр ошы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Буа районында Курбан бейрәмене тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
5: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-63. Интернет сайт bakirova.com.
6: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус.
9: Майские каникулы с АЗС «Тарифенко». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru. 18+.
10: 2026 год.
11: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
12: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
13: Казандагы телефон 203-96-51.
14: 203-96-51.
13: 203-96-51.
15: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Председатель Татарской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Сабитова Альбина Фаридовна поздравляет всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех жителей Республики Татарстан с Днем Великой Победы. 9 мая – священная и дорогая для каждого из нас дата. Мы всегда будем помнить всех, кто погиб, подарив будущее нам и нашим потомкам. Искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба. Пусть добро всегда побеждает зло и царит счастливое время, полное улыбок.

0: и радости. С Днем Победы! Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхутдинов Равиль Карамович поздравляет с Днем Великой Победы. 9 мая, День Победы, был и остается всенародным, дорогим для каждого человека праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев в смертельной схватке, защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. Сегодня ваши внуки-правнуки снова вынуждены защищать Родину от нацизма за будущее нового поколения. Низкий поклон всем, кто защищает нашу Родину. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Великой Победы!
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Эльмира Нагымова.

0: Союзында реклама.
1: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдырамыз.
2: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde kurbanga sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Директор медицинского центра «Айболит» Рызванов Азат Абдулхакович поздравляет всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы.
6: С Днем Победы, друзья! Давайте почтим память всех ветеранов. Давайте поблагодарим тех, кто подарил нам мир и покой. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Да здравствует мир, дружба и любовь!
7: Ихтибар, Ихтибар! Иньяхши хан куптерле мебель савиновы саудеузи.

0: Круглосуточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
1: Телефон в Казани 203-96-51.
2: 203-96-51.
0: Звоните.
3: Компания «Агроконтора» поздравляет всех ветеранов войны и жителей Татарстана с Днем Великой Победы. Великий День Памяти, День Победы. Хочется поздравить всех и особенно ветеранов.

0: Булгар радиосы студиясында сезнің білян мен әділбәр болырмын. Әйдегіз оралашық, бір-біріміздің қәл әхвәлерін білішік.
1: Компания «Торговый дом Солидкорм» сердечно поздравляет всех с великой победой!
2: День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей души желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких.

Атрауиль, Раиль, Ильмир, Радик, Отлас, Фенис, Ильшат, Ильяс, Куда Марат, Хэм Ринатка, Селем Нержиткрем. Қазаннан Ольсире язып жіберген әлеге СМС-әбәріне.

0: сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Нас Шихапов, Шоморт Шешега Атканда. Жер Шейкен, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Скатович поздравляет ветеранов и жителей Республики Татарстан с Днем Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник со слезами на глазах. В этот день мы прославляем победителей и скорбим о тех, кто остался на полях сражения. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, одолевшим врага и поднявшим страну из руин. Низкий поклон и благодарность нашим ветеранам и труженикам тыла. Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, внимания и заботы близких. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме счастье, благополучие и любовь.
1: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
2: Казандагы телефон 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: 203-96-51.
4: Кадерле ветераннар, безнең яклаучылар, геройлар. Акбарс Иминет компаниясе сезне бик җиңү көне белән котлый. Азатлыгыбызны саклап калганнарга, тылда җиңүне яулаган һәм безгә киләчәк бүләк иткән һәр кемгә рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезнең батырлыгыгыз мәңгегә безнең йөрәкләрдә. Иминлек һәм озын гомер телибез.
5: Поздравление председателя Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Хуснутдиновой Гульнары Равилевны с Днем Великой Победы. Уважаемые татарстанцы, ветераны войны, тыла и труда, сердечно поздравляю всех с победой в Великой Отечественной войне. Победу советский народ одержал благодаря дружбе народов, единству и несгибаемой воле духа. И этот подвиг навеки останется в сердцах поколений. Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны. Мира всем, крепкого здоровья, добра и счастья. С праздником Великой Победы!
6: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңме?
7: Нинди тағын?
6: Мишләрін біләсің инде. Хәзір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәвенә китереп тә хуялар.
7: Менә ишмасам уңайлы.
6: Тимир Печ, ышанышлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономический разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
9: Березка питомника сезон еще только хава шартлар на шедам хам наклажить меж мгля багаж кувагу сентеля резерляда. Климат шартлар на туры китры выстрелген, сиряги шуретурган, популяр жиляк жимеш хам декорации хава шу сентеля. Газон купиолог шешеклерин бір мгна артык туры хам сорты тэгдим ителя. Китырып хам утыртып то биребез. У сентеля дну дюрестор бейлау оланлар на олатабыз. Березка питомника. Белешме ашен телефон 31-0-31. Шехер кода 88-52.
0: Директор медицинского центра «Айболит» Рызванов Азат Абдулхакович поздравляет всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы.
10: С Днем Победы, друзья! Давайте почтим память всех ветеранов. Давайте поблагодарим тех, кто подарил нам мир и покой. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Да здравствует мир, дружба и любовь!
11: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Рөстәм Асадуллин.

0: Поздравление с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
1: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей. В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном

В конном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

0: Дорогие ветераны, наши защитники, герои. Компания «Акбарс Страхование» поздравляет вас с Днем Великой Победы. Мы благодарим всех, кто отстоял нашу свободу, ковал победу в тылу и подарил нам будущее. Ваша храбрость и мужество навсегда в наших сердцах. Желаем благополучия и долгих лет жизни.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Алсу Әбілханова, татарин барин. Жыр шы екен Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми тіркеміне кіріп тауыш юлай аласыз.

0: Несіне сұра. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Закарьевич от всей души поздравляет всех ветеранов войны, тружеников тыла, всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы. День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших нашу Родину. Сегодня в этот светлый день мы обращаемся ко всем ветеранам с глубоким уважением и благодарностью. Спасибо вам за возможность жить, любить, радоваться жизни. Желаем вам здоровья, благополучия, светлых надежд, уверенности в завтрашнем дне и бодрости духа.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Дүбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Нурзәдә.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Also,

0: 40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Поздравление с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
1: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей. В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

0: Компания «Торговый дом Солидкорм» сердечно поздравляет всех с Великой Победой!
1: День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей души желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких.

0: دائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Бейремнерден ишлисен?
3: Бақшада инде, асин?
2: Мен терезе алыштырам.
3: Өзің ме?
2: Юқ инде, оңды ішіні профессионалларға тапшырам. Алтын қол ұйшмасы пластик терезелеріні шәбетіп қоя бей.
4: Опас, койбыш, буа, тәті, шкамы тамағы районларына қатлі бары вүшлілер. Алюминий конструкциялар үшлі берелер, бесекі қам верандыларыны пұялалыйлар. Опас қам койбыш районларында офислары да үшлі. Телефонын езіп қой 8-93-96-90-91. Алтын қолы үшмасы.
5: Қадірлі ветераннар, біздің еқтаушылар, геройлар. Оқбарс именет компаниясы сізіні бейік жиму күні білен құтлый. Озатлығы бізні соқлап қалғанларға. Тылда жиңуіне яулаған һәм бізгә келешәк бүләк иткән һәр кемгә рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезнең батырлыгыгыз мәңгегә безнең йөрәкләрдә. Иминлек һәм озын гомер телибез.
6: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп! Это мошенник!

0: Председатель Татарской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Сабитова Альбина Фаридовна поздравляет всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех жителей Республики Татарстан с Днем Великой Победы. 9 мая – священная и дорогая для каждого из нас дата. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб, подарив будущее нам и нашим потомкам. Искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба. Пусть добро всегда побеждает зло и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы!
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Боулы территориаль бренчель профсоюз ишмасының правком рейсе Муллаев Раушан Закареула суғыш ветеранларын, тыл батырларын, һәм барлық Татарстан халқын бийек жиңу күні білән ихластан тәбрик итә. Жиңу күні ул туған илебізге тынышлық кетірген әби бабаларыбызны данлау, аяусыз суғышта батырларыбызның тәуекеллігін һәм қиюлығын иске алу күні. Без соғыштан соң туған буыннар теңдәшсіз батырлығыгызға, күшлі ихтиярыгызға соқланып бүгін сізнең алда баш иябез. Тормышларыбыз имин, күннәребез якты, күңелләр һәр чак шат булсын.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре френд

0: Поздравление с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
1: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей. В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
1: Россия Федерациясының решетчілікке қоршы күрәш бойынша Федераль комитет советы рейсі Артур Насихулла улы Хайроллин, Россия һәм Татарстан халқы.

0: бүйік бәйрәм, жиңу күні білән ихлас көңілден құтлый. Бұ күн біздің әр бірі біз үшін өзіншәліклі күн. Батырлықлары білән дұшманны сындырған фронтовиклар, тыл хызмәтченнәрі, шул қырыс йылларда нық қолған барлық батырларына іске алу күні болып көңілдә ойылып қалған. Сізге һәм яқыннарыгызга шын күңелдән ныклы сәләмәтлек, гаилә бәхете, иминлек һәм тынычлык телим. Һәр йортта татулык һәм шатлык, ә йөрәкләрдә якты киләчәккә ышаныч булсын. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне котлы булсын.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Дорогие ветераны, наши защитники – герои. Компания «Акбарс Страхование» поздравляет вас с Днем Великой Победы. Мы благодарим всех, кто отстоял нашу свободу, ковал победу в тылу и подарил нам будущее. Ваша храбрость и мужество навсегда в наших сердцах. Желаем благополучия и долгих лет жизни.
4: Муниципальное унитарное предприятие ПАТ-П2 в лице генерального директора Альберта Ахатовича Мухаметшина сердечно поздравляет всех жителей Республики Татарстан с Днем Победы 9 мая. Этот день символизирует мужество, единство и несокрушимость духа нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и процветания. Пусть память о героическом подвиге вдохновляет на новые свершения и высокие цели.
5: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
6: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
7: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Изге Булгар жыйыны – торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
9: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Булгар Радиосы Фест!
10: Популяр жыршылар!
11: Дәртле жырлар!
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик!
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 20 грамм, 1 Украин, 18-784-71-89-586.
15: 2026 ел, ящик для ОТО+.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Вил Усманов, Диана.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Озанда сәғәт 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.